А море, как обычно, волнуется. Где мы, как мы, что мы? На самом деле, увы, их нет, но нам нужно самим за себя волноваться, если как-то куда-то давно долго не выезжали отдыхать, не устраивали себе настоящий отпуск. Сейчас хоть как-то, хоть насколько-то отдыхаем, расслабляемся, лишний раз не напрягаемся. В столице 3 часа 17 минут. Буквально мгновение и компанию нам в этом на Ретро FM музыкально составит Смоки, группа Любэ и Лейтбэк. Они впереди.

0: Ну, как бы что, у них полные карманы игривых, фривольных метафор. Команда Aquanar от RFM с двусмысленностью, они, можно сказать, на «ты». Их лоли-поп историю услышали, а далее у нас из этакого музыкального сладкого будут хиты Квина, Адриана Челентана и комбинации. В столице 3 часа 42 минуты.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро FM.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

игры, а свобода, свобода выражаться. Не все культурные рамки позволяют, и время тоже бывает неподходящее. Квинс этой истории знает это не понаслышке. В столице 3 часа 55 минут. И кто из других музыкальных легенд Red FM свободен и скоро к нам присоединится, также скоро расскажет. Терпение.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Субботняя ночь официально позади. Встречаем столица утра на наших студийных. 4 часа 16 выходных минут. Уже точно вышли к нам на музыкальную встречу на Ретро FM. В ближайшем будущем подтянутся Баккара, Лайнел Рич, команда Якида и Secret Service. Ожидаем

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: одновременно приятное и все же как-то, может быть, больно. Приятность в том, что эта история Владимира Преснякова входит в наш вчерашний пятничный топ-8 самых популярных песен 88-го года. А больно, может быть, некоторым и самому, допустим, Владимиру, из-за того, что эта история явно не возглавляет этот самый топ. В нашем канале Макси можете посмотреть, как обстоят дела, кто фаворит. А в эфире ретро-ФМ вы подстречаете команду ребят из «Синей птицы» и «Рейджа» в столице 4:42.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

Under My Skin для System можно перевести как знакомым нам выражением «сидеть в печенках». Возможно, до такой крайности поколение зумеров и альфа надоели придирки более старшего народа. Вот очередной вывод, согласно недавним опросам, юное поколение очень слабы в базовых знаниях. Каждый второй зумер не умеет пользоваться неэлектронными часами, не знает таблицу умножения, с трудом считает бумажные деньги для сдачи, не умеет вообще считать в уме. Ну, возможно, просто не ту часть молодежи считали, и не та часть молодежи участвовала в этом самом опросе. В столице 4 часа 56 минут у нас на Ретро-ФМ. Все стабильно, только хиты, только проверенные временем история.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Они, конечно, не хатика, но кое-какой опыт в долгом, продолжительном или, может, даже томительном ожидании весточки от любимого человека у Secret Service или героя этой музыкальной истории имеется. В столице тем временем 5 часов 18 минут. Это Retro FM, это Army of Lovers, Игорь Саруханов и Bad Boys Blue на ближайшее.
1: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru. We'll be right back.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

Иногда важно быть или важно оставаться реалистом или здраво оценивать возможности и вероятности. Вероятность того, что Сандра в какой-то момент станет Марией Магдалиной, с ее музыкальных слов, посылов равна нулю. Столица уже давно и далеко не ноль, а 5 часов 42 минуты. Вероятность того, что в самом ближайшем будущем к нам на Ретро FM заглянут Бонни и Юрий Антонов 100%.

Известный факт, что с каждым годом песен о любви меньше не становится. Эта песня Синди Лопера посвящена проверке любви на прочность. Если ты любишь кого-то по-настоящему, ты останешься с ним, что бы ни происходило. Не оставайтесь никуда, не разбегайтесь. Столица 5 часов 55 минут. Это Ретро FM, это немало любимых звезд в самом ближайшем будущем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Наше необъятное выходное субботнее утро. В столице даже солнечное, приятное, точно столичное. 6:16. Точно найдутся минутку, чтобы музыкально проведать, навестить нас на ретро-ФМ. Атаван, Сиси Кич, Владимир Высоцкий, Мадонна и другие звезды. Никого не пропустить.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: Ну что тут еще say? Ну что тут еще скажешь авторам и киноделам нового фильма Майкла Джексона, кроме как молодцы, поздравляем. Их творение стало самым кассовым байопиком всех времен, обогнав прежнего лидера Богемскую рапсодию. Вот так мы стали свидетелями очередных исторических событий. В столице 6 часов 42 минуты. Впереди на Ретро-ФМ те, кто тоже знаком с большими киноэкранами, они основа фильмов «Мамма Миа», сюжет которых целиком построен на увядающих хитах легендарной шведской поп-группы Абба. Скоро их услышим.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
3: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созаттектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
4: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь. Liquidation большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Роняем цены на газ, на АЗС или ком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. Или ком. Если газ, то у нас.
10: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
11: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Наши итальянские друзья-товарищи Альбано и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ со светлой и трогательной одой, посвященной повседневным проявлениям чувств, счастья, любовь в мелочах. Любовь — это сумма простых и важных моментов. Таково их музыкальное мнение. В столице 6 часов 56 минут. Отдыхающие, припевающие, движемся вперед из песни здесь, на Ретро-ФМ.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
9: ООО «Этажи Казань». УГРН 117-169-008-32-89. Казань.
10: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
10: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
11: Воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Стоп, остановитесь, давайте подумаем, пропустим через себя мысль. А мысль такая, что удовольствие от хорошего качества длится дольше, чем радость от низкой цены. Как по мне, когда что-то хорошего качества получается приобрести по хорошей скидке, вот это прям, да, прям бинго. Прям нравится, к этому, наверное, нужно стремиться. Но музыкально уже вовсю стремятся порадовать нас своим бесценным творчеством на Retro FM Smokey и Джо Кокер. В столице 7 часов 17 минут.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Быть на седьмом небе от счастья? Нет, берите выше. Брайан Адамс повышает градус эмоций до 9 до Cloud Number 9. Столица 7 часов 41 минута в накоплении и получении положительных и только приятных музыкальных эмоций. Далее на Retro FM нам помогут Абба и Виктор Салтыков. Всем отличного, нескучного отдыха.
1: Реклама. Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
2: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Место встречи в купальный сезон изменить нельзя. Увидимся на пляже. Как сказал Крис Ри, on the beach. Столица, 7 часов 55 минут. Пока выходное время позволяет, как-то в целом в выходном плане и смыслах не ограничиваемся. Мне же позвольте откланяться. Пойду лично посмотрю, проверю, прочувствую все нынешние и настоящие летние температурные плюсы в столице. Оставляю вместе с Андреем Мариевым. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Песня плывет, будильник выключен, не звонит будильник. А почему? А потому что суббота, потому что выходной, и многие из нас, я бы даже сказал, большинство, наверное, имеют совершенно потрясающую возможность насладиться прекрасным июньским субботним утром, лежа в постели. С чем и поздравляю, Муслим Магомаев и группа «Браво» на «Ретро-ФМ». Шикарная версия хита. 8.06, столица, меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, поехали. Сегодня 6 июня, суббота. Выходной лучше посвятить завершению начатых дел и приятному, спокойному общению с друзьями. Овны, сегодня позвольте себе помечтать о будущем. Тельцы, партнерство сейчас выгодно, ищите союзников для долгосрочных инициатив. Близнецы, учеба может требовать больше усилий, чем ожидалось, но терпение принесет результаты. Раки, интуиция подскажет, как преодолеть скрытые препятствия. Доверяйте себе. Львы, в отношениях может возникнуть непонимание, но взаимное уважение даст возможность их, то есть отношения, наладить. Девы, рутинные дела могут потребовать больше времени, чем вам хотелось бы. Весы, внимание к детям создаст приятную и даже праздничную атмосферу. Скорпионы, провести день вместе с родными – это хорошая идея. Стрельцы, не сидите дома, путешествия на небольшие расстояния откроют новые перспективы. Козероги, сегодня подходящий день, чтобы закупиться продуктами на неделю. Водолеи, свойственные вам уникальные идеи сегодня будут весьма ценны, не бойтесь выделяться. Рыбы, проведите выходной вдали от всех, чтобы набраться сил.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Возвращаешься утром домой, держи хорошее оправдание всегда под рукой. Ну, в крайнем случае, букет цветов или что-нибудь, что может сразу поднять настроение, предваряя вопросы, где был, что делал, возвращайся туда с кем, с кем. 8 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго утра, друзья. Надеюсь, что ваше утро начинается по-доброму. Ну, если оно начинается под музыку Retro FM, то, конечно же, по-доброму. Совсем скоро Юрий Антонов, Crazy Frog и невероятно романтичный дуэт Альбана и Рамины Пауэр на Retro FM.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже сегодня в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Настюх, Настюх, слышала, вон про тебя по радио песню спели прямо сейчас. Да кто? Сам Юрий Антонов. 8:30 в столице, сам Марат Бекметов и новости, подоспевшие к этому часу прямо сейчас. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Владимир Путин поручил отложить снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Он будет сохранен на текущем уровне в 20 миллионов рублей. При этом президент не уточнил, на какой срок будет зафиксирован действующий порог. В прошлом году, напомню, порог по НДС составлял 60 миллионов рублей. Предприниматели на упрощенной системе налогообложения вообще не платили этот налог. Согласно ранее принятым поправкам, в будущем году порог должен был снизиться до 15 миллионов рублей, а затем и до 10. На российском сегменте МКС обнаружены два места утечки воздуха. Безопасности экипажа и бортовым системам станции ничего не угрожает, сообщили в Роскосмосе. В госкорпорации отметили, что на одно из мест утечки уже нанесен слой состава герметалл. При этом астронавты, находящиеся на МКС, в целях предосторожности накануне вечером перешли на борт корабля «Crew Dragon». Такое поручение они получили от НАСА. Сборная России по футболу победила в товарищеском матче команду Буркина-Фасо. Встреча состоялась накануне вечером в Волгограде и завершилась со счетом 3-0. На 14-й минуте гол забил Лечи Садулаев, на 20-й – Алексей Миранчук, а на 73-й – Илья Ваханя. Добавлю, что в рамках нынешнего цикла товарищеских матчей сборной России запланирована еще одна встреча. 9 июня во вторник в Калининграде подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Тринидада и Тобаго. Турпоток по России этим летом может составить около 48 миллионов поездок. С таким прогнозом выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, самыми востребованными направлениями остаются курорты Черного моря. Кроме того, по-прежнему популярны минеральные воды Москва и Петербург. Также есть регионы, которые показывают очень серьезный рост. Это, в частности, Адыгея, Калмыкия и Республики Северного Кавказа. Москва подготовила программу ко дню русского языка. Он пройдет сегодня, в день рождения Александра Пушкина. В музеях, библиотеках, парках и усадьбах столицы проведут больше 300 мероприятий. Можно, например, посмотреть спектакли на основе произведений Александра Сергеевича, их экранизации разных лет, узнать больше о его жизни и творчестве. А в Государственном музее Пушкина и его филиалах в течение этого дня проведут специальные экскурсии. В конце выпуска курсы валют на выходные. Ближайший понедельник: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

0: Если просит человек, подожди, ну, конечно же, зачем бежать впереди паровоза? Надо остановиться, подождать, может быть, помочь, через дорогу перевести опять-таки. 8 часов и 42 минуты в столице. Дальше, друзья, услышим Сандру, Сергея Беликова и совершенно замечательный дуэт Эрос Рамазотти и Тины Тернер на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Вот именно, друзья, не надо торопиться, тем более утром выходного дня оно должно быть размеренным, неторопливым. Каждое движение, каждый шаг, каждая мысль должна приносить удовольствие, никакой спешки, никакой суеты. Сандра на Ретро-ФМ в 8 часов 56 минут. Всем без исключения, друзья, желаю доброго утра.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ну вот так вот, недолго, очень экспрессивно и очень эмоционально о жизни и о себе доктор Албан, ну как у них, у шведов принято. 9 часов и 6 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю доброго утра, друзья. И, конечно же, отличного настроения. Давайте ознакомимся с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 6 июня, суббота. Выходной лучше посвятить завершению начатых дел и приятному, спокойному общению с друзьями. Овны, сегодня позвольте себе помечтать о будущем. Тельцы, партнерства сейчас выгодны, ищите союзников для долгосрочных инициатив. Близнецы, учеба может требовать больше усилий, чем ожидалось, но терпение принесет результаты. Раки. Интуиция подскажет, как преодолеть скрытые препятствия. Доверяйте себе. Львы. В отношениях может возникнуть непонимание, но взаимное уважение даст возможность наладить эти самые отношения. Девы. Рутинные дела могут потребовать больше времени, чем вам хотелось бы. Весы. Внимание к детям создаст приятную и даже праздничную атмосферу. Скорпионы. Провести день вместе с родными – это отличная идея. Стрельцы, не сидите дома, путешествия на небольшие расстояния откроют новые перспективы. Козероги, сегодня подходящий день, чтобы закупиться продуктами на всю неделю. Водолеи, свойственные вам уникальные идеи сегодня будут весьма ценны, не бойтесь выделяться. Рыбы, проведите выходной вдали от всех, чтобы набраться сил.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И если ночь привлекает многих из нас своими странностями, неизвестностью и возможными приключениями, то пусть утро привлекает ясностью как намерений, так и погодной. Ну и, конечно же, простым человеческим оптимизмом и верой в счастье. 9 часов 15 минут в столице. Это Сисикеч на Ретро-ФМ. Совсем скоро услышим Бонни Тайлер, группу Hi-Fi и Shocking Blue на Ретро-ФМ.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственной.

0: это в обычной жизни нормальные герои идут либо в обход, либо напролом, либо как им положено, а здесь они идут согласно музыкальному расписанию. Бонни Тайлер на Ретро FM. Доброго утра всем, друзья. Девять тридцать, столицы, самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что интересного к этому моменту в мире произошло. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Российской экономике к 2032 году потребуется 12 миллионов человек трудовых ресурсов. Из них 11,5 миллионов замещение уходящих на пенсию, а 500 000 новые рабочие места. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, такая потребность заложена в прогнозе прошлого года, но в связи с экономическими, технологическими и прочими вызовами, сейчас специалисты работают над его обновлением. Пассажирские поезда теперь будут проезжать станцию Джанкой в Крыму без остановки. Она становится технической по решению владельца инфраструктуры. Как сообщили в компании Grand Service Express, поезда Таврия будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная. Пассажиров, купивших билеты по этому направлению, довезут до Симферополя без дополнительной оплаты. Российские автопроизводители в ближайшие годы планируют запустить производство почти десятка гибридных моделей. Как сообщил замглавы Минпромторга Альберт Каримов, доля электрокаров и гибридов в общем объеме авторынка России за 5 месяцев этого года превысила 10%. В 2025 она была менее 8%. Каримов указал, что это маркер того, что отрасль готова двигаться в направлении инноваций. Компании подробности замминистра не привел, предприятие озвучит их сами позже. Агротуризм стал одним из трендов у российских путешественников. Такие поездки особенно востребованы у семей с детьми. Россияне хотят пожить на ферме, познакомиться с производством локальных продуктов, научиться делать сыр, поучаствовать в сборе урожая, также увидеть, как устроено современное фермерское хозяйство. Среди таких направлений – Алтай, Карелия, Тульская область, Краснодарский край, регионы Поволжья. Отмечается также возросший спрос на цифровой детокс. Туристы интересуются маршрутами без стабильной связи и мобильного интернета, например, сплавами по рекам Сибири, экспедициями на Камчатку и походами в высокогорье Кавказа. Каждый второй зумер не умеет определять время по циферблату. Также около половины опрошенной молодежи до 30 лет не могут вкрутить лампочку. Результаты такого исследования приводит Газета.ру. Кроме того, новые поколения испытывают трудности с подсчетом бумажных денег и сдачи, знанием таблицы умножения, ориентированием в городе без приложений и навыком отличить пододеяльник от простыни. Чтобы справиться с такими вопросами, зумеры обычно обращаются к интернету и нейросетям. В конце выпуска курсы валют. На выходные и понедельник доллар 73,47 рубля, евро 85 рублей 56 копеек. На этом пока все. Далее музыка, Андрей Мариев на Ретро FM. С добрым утром!

0: Знаете ли вы, друзья, что на Ретро-ФМ работают очень любознательные люди? И один из таких любопытных почемучек, любимец публики Юрий Гурьянов, по субботам рассказывает вам многое из того, что нашел о ваших любимых артистах. Теперь каждую субботу с 13 до 14 в эфире Ретро-ФМ программа «Ю», друзья. Юрий Гурьянов рассказывает о тех, без кого история мировой музыки была бы, ну, мягко говоря, неполной, чьи песни радуют нас уже много десятилетий. Короче говоря, о тех, чьи хиты звучат на Ретро-ФМ. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите. Сегодня, кстати говоря, Юра расскажет про легендарный шведский квартет. Ну, конечно, я говорю об Абе.
1: Реклама. Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
5: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
6: Автор лучшего вопроса получает деньги.
5: «Дорогие гости».
6: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554 20.

0: Приятно видеть и слышать такую целеустремленность, когда никто и ничто не остановит нас на пути, ну, к чему? К хорошему отдыху, как минимум, поскольку суббота, напомню, день выходной, начинается 9:56 в столице. Это Саманта Фокс на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Совершенно верно. Этих дней больше не будет, но будут другие. И сделать их по насыщенности и по жизнелюбию не хуже, как минимум. Это наша первоочередная задача. 10.07. Столица. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 6 июня, день субботний начинается, и его лучше посвятить завершению начатых дел и приятному, спокойному общению с друзьями. Овны, сегодня позвольте себе помечтать о будущем. Тельцы, партнерства сейчас выгодны, ищите союзников для долгосрочных инициатив. Близнецы, учеба может требовать больше усилий, чем ожидалось, но терпение принесет результаты. Раки, интуиция подскажет, как преодолеть скрытые препятствия. Доверяйте себе. Львы, в отношениях может возникнуть непонимание, но взаимное уважение даст возможность их наладить. Девы, рутинные дела могут потребовать больше времени, чем вам хотелось бы. Весы, внимание к детям создаст приятную и даже праздничную атмосферу. Скорпионы, провести день вместе с родными – это отличная идея. Стрельцы, не сидите дома, путешествия на небольшие расстояния откроют новые перспективы. Козероги, сегодня подходящий день, чтобы закупиться продуктами на всю неделю. Водолеи, свойственные вам уникальные идеи сегодня будут весьма ценны, не бойтесь выделяться. Ну и, наконец, товарищи рыбы, проведите выходной вдали от всех, чтобы набраться сил.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ночные ночи, они, конечно, весьма и весьма короткие, пролетают быстро, но чтобы всего час. Ну, с другой стороны, если речь идет о белых ночах, Крис Кельми на Ретро FM, 10 часов и 17 минут. Доброго всем утра, друзья! Меня зовут Андрей Мареев, и я расскажу вам, что в ближайшем обозримом здесь, на Ретро FM, мы слышим ансамбль «Синяя птица», дуэт Альбана и Рамины Пауэр и Эдди Хантингтона.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро FM.
2: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
2: Менсе. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте hvl.ru. 13+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: И дело может быть вовсе не в охлаждении отношений. Люди могут не сниться друг другу по другой причине. Они просто не спят. Вот, допустим, как сейчас. Десять тридцать в столице. Самое время для новостей. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Количество бюджетных мест в российских медицинских вузах увеличат в новом учебном году. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в предстоящую приемную кампанию только на программы специалитета предусмотрено больше 30 тысяч бюджетных мест. Практически 20 тысяч мест выделят и для ординатуры. Прием заявлений на все ступени высшего образования стартует 20 июня. Поступление на бюджет завершится до 20 июля, а документы на платную основу будут приниматься до 20 сентября. С 1 сентября в России начнут маркировать средства гигиены. В перечень товара войдут зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки, бумажные полотенца и платочки. Нововведение затронут также расчески, ватные палочки, зубные нити, маникюрные наборы и другие гигиенические принадлежности. С сентября участники рынка должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 октября начать наносить коды на продукцию. Российские авиакомпании с января по апрель перевезли почти 31 миллион пассажиров. Это более чем на процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Росавиации. При этом международные рейсы показали рост почти на 2%. Особенно заметно выросло число пассажиров на рейсах в страны дальнего зарубежья. Крупнейшим перевозчиком в стране остается Аэрофлот. В пятерку лидеров также вошли «Победа», S7 Airlines, «Россия» и «Уральские авиалинии». Вода в Москве-реке уже прогрелась до 18 градусов. Такая же температура сейчас отмечается в Оке в районе Каширы. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, купальный сезон может быть открыт через пару недель. Также Макарова отметила, что на большинстве водных артерий Москвы и Московской области фиксируется активное развитие водной растительности. Мурманск вошел в топ-5 самых популярных внутренних направлений у российских туристов в июне. Как пишет «Известия», спрос на поездки в этот город вырос на более чем 12%. С конца мая до конца июля, напомню, в Мурманске полярный день. В это время путешественники отправляются к озерам, водопадам и побережью Баренцева моря. Ну а лидерами спроса в первый месяц лета остаются Санкт-Петербург, Калининград, Москва и Казань. Конца выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

0: что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет.
1: Это только в песнях театралы такие белые, пушистые, беззащитные. Настоящий театрал. Он и трамвай на ходу остановит, и кондуктора без соли и перца съест. Так что не все так страшно закончилось для любителей «Лебединого озера». Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ в 10 часов и 42 минуты. Дальше, друзья, услышим Пола Янга, Игоря Иванова и Ace of Base. Всем желаю доброго пока что еще утра.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро FM. Реклама.
3: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выгода 20%. На квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
7: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно. Уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
2: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
14: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20. RetroFM.

0: С одной стороны, понятно, что люди творческие, тем более люди влюбленные, всегда все слишком драматизируют, и принимая события своей личной жизни близко к сердцу, и до нас доносят ту же самую позицию. Ушел, милый или милая, на кухню, допустим. Все, все пропало, мир рушится. Куда ты ушла? Зачем ты бросаешь меня в отсвете лет? Пол Янг на Ретро-ФМ, 10 часов и 56 минут. Всем-всем-всем, друзья, желаю доброго утра, и чтобы никто никуда без причины не уходил.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
4: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт, 158. Остановка РКБ.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Уже 11 часов в Москве на Ретро FM. Скоро Юрий Антонов, Джимми Саммервиль и Андрей Миронов с песней «Из бриллиантовой руки».
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Люди встречаются, люди влюбляются, ну, периодически идут даже вместе в ЗАГС, откуда выходят уже семейной ячейкой общества, да, семейной парой. Кто-то делает это в общественном транспорте, кто-то в театрах, в библиотеках, кто-то на радиошоу. Группа Бонни М на Ретро FM как раз вот именно о последних случаях. 11 часов 17 минут. Столица. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем желаю, во-первых, отлично провести это утро и встретить день, а если нужно, то встретить и того самого человека.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже сегодня в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Берег включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков,
8: но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
10: Да все без нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
15: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
16: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
17: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
18: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
19: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
20: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
18: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
8: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
10: 11+.

0: Как мы видим, даже самые красивые, сентиментально-меланхоличные песни можно исполнять в маршевом таком виде, и они от этого ничуть не теряют. Ну, а если вас, как говорится, чуть-чуть постигла грусть, друзья, предлагаю вашему вниманию нашу рубрику «Афиша», где вы сможете узнать, как и чем развлечься в эти выходные. Поехали!
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокат вышла психологическая драма с Уильямом Дефо «День рождения». В центре сюжета олигарх, устроивший для своей единственной наследницы большую вечеринку на частном острове в Средиземном море. И праздник становится поводом для друзей и партнеров обратиться к хозяину с просьбами решить за его счет свои проблемы. Ну и сам миллиардер готовится к очень важному решению, которое должно определить будущее дочери. Однако у Софии есть своя тайна и своя цель. Арт-платформа «Куб» представляет дебютный персональный проект Анастасии Григорьевой «Транзит». Художница, будучи сценографом по первому образованию, выстраивает экспозицию как последовательность кадров. Город предстает серией мизансцен, теплый свет в электричке, полупустые остановки, залы ожидания. В центре внимания состояние непрерывного путешествия и невозможность окончательного прибытия. В центре столицы продолжается фестиваль «Красная площадь». Это крупнейшая книжная ярмарка, где можно купить новинки и бестселлеры от сотен издательств. Грандиозный литературный праздник объединил поэтов, писателей, издателей, библиотекарей, актеров, режиссеров, музыкантов и, конечно, десятки тысяч читателей. Книги заполнили все пространство Красной площади. Также в программе концерты и театральные постановки. Сегодня смотрите спектакль «Сказка о попе и о работнике его балде» от театра Вахтангова. У фестиваля «Театральный бульвар» насыщенная программа «Под открытым небом». В 3 часа дня в амфитеатре у Политехнического музея Алексей Франдетти представит программу «Венская оперетта». В 6 вечера на Чистопрудном бульваре покажут спектакль «Москва и москвичи» от антикварного цирка. Также в 18 часов в музее-заповеднике Коломенское выступит большой джазовый оркестр. А в 7 вечера на Пушкинской набережной парка Горького зрителей ждет балет «Лебединое озеро» в исполнении имперского русского балета. Ну а в парке «Музеон» сегодня спортивно-развлекательный фестиваль «Прыжок в лето». Он посвящен активному образу жизни и современным городским видам спорта. Работают зоны с батутами, полосами препятствий, воздушной гимнастикой, VR-аттракционами и спортивными мастер-классами. В течение дня пройдут тренировки, соревнования и показательные выступления. Вечером на главной сцене музыкальная программа, ну а завершится праздник большим танцевальным флешмобом. Вход свободный. На этом у меня пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем чудесной субботы.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Интересно, под какую часть этой колыбельной предполагается засыпать с точки зрения авторов этой прекрасной песни? Под скрипочки или под это бум-бум-бум-бум? Но в любом случае, друзья, мы люди не гордые, мы заснем под все, что угодно, если захотим. А вот гостей принимаем исключительно под хорошее настроение. Каждое воскресенье в 13.00 на Retro FM шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта отвечают на неожиданные и порой смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Retro FM. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы вполне можете заработать приличную сумму. Так что оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А в это воскресенье, то есть уже завтра, в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Так что, друзья, не пропустите в 13.00 на Retro FM шоу «Дорогие гости». Ну, совершенно точно, скучно не будет.
1: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созетектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция «Имплант Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Если кто-то забыл, ну, бывает такое, с утра завертелся, дела зажали, не успел сделать утреннюю гимнастику, пожалуйста. Кайли Миног, которой на днях исполнилось 58 лет, предлагает сделать это. Ну, как минимум, некоторые движения, которые способствуют повышенной циркуляции крови в организме, сделать под эту песню не только можно, но и нужно, друзья. 11.56 в столице. Всем доброго дня.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Опа-па-па, понеслась, родная.
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Полный привод и интеллектуальные системы. Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
10: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
11: Я на тебе женюсь.
10: И от нее уже никуда не деться.
12: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
10: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
14: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.
15: RetroFM.

скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха. Я пасть.

0: Ну а в наших краях дождя сейчас нет, поэтому то, что поет Владимир Кузьмин, то, что говорю я, Андрей Мореев, друзья, у вас есть очень хороший шанс услышать. А я вам говорю сейчас доброго дня. 12 часов 17 минут в столице. Совсем скоро здесь на Ретро-ФМ услышим Альбана и Рамину Пауэр, Юрия Никулина с песней «Из бриллиантовой руки», знаменитую песню про зайцев, и дуэт «Modern Talking».
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
8: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
11: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
10: У меня получится?
11: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
12: Эндулин. Кровля на все руки.
13: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
14: Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
15: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
16: Да все без... нормально.
17: Что?
16: Эшка.
17: Переезд – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
20: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
21: Подробности на astoriagrande.com.
22: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
13: Ретро-ФМ.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: И поздней ночью, и ранним утром, и, как говорится, белым днем. Главное что? Главное настроение иметь на уровне и физические возможности воспользоваться этим настроением. Дуэт Мэй вот на Ретро FM в 12.42.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
3: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе – феномен будущего. Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
4: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
5: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
1: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
10: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Я уже вижу, слышу и чувствую, как велико ваше желание слегка поторопить время, друзья. Но всему свой черед, и программа Юрия Гурьянова, или программа «Ю», выйдет в эфир именно тогда, когда ей положено, ровно в 13:00. Сегодня вашему вниманию будет представлена история настоящей легенды мировой поп-музыки. Я говорю о шведском квартете «Абба». Встречайте, через 4 минуты программа «Ю» на Ретро-ФМ. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Москве уже 13 часов. Прямо сейчас в программе «Ю» очередные герои и много интересных историй.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Всем привет! Вот она наша традиционная субботняя встреча в программе «Ю» про тех, кого мы точно знаем, но, возможно, знаем не все. Допускаю такую вероятность. Я рассказываю про артистов, про музыку. Честно говоря, ждал, когда же наконец доберусь до сегодняшней группы. Ждал, с одной стороны, в предвкушении, с другой стороны, с волнением, с переживанием, как бы не упустить чего-нибудь важного. Но потом понял, что рассказать все не получится в любом случае, ну просто не хватит времени. Но давайте все-таки попробуем. Понятно, что все артисты, о которых мы здесь говорим, хороши, все достойные, все масштабные. Но сегодняшний коллектив я бы назвал одним из эталонов этой самой масштабности. Во всяком случае, в мире поп-музыки. Вот есть группы, которые пишут хиты, а есть группы, которые создавали саундтрек, причем тоже хитовый, для нескольких поколений. Вот это они. Итак, это знаменитый шведский квартет. Все достаточно, да, уже? Вы, наверное, сами догадались, поняли. Все правильно. Легенды 70-х. И не только. Группа «Абба». Много классных песен будет сегодня. Начнем с композиции, которую многие по праву считают одной из визитных карточек. Это песня «Dancing Queen» — «Танцующая королева» 76-го года. А знаете, чем вдохновлялись при создании этой песни авторы Бенни и Бьорн? Ну, это те самые парни, те самые две «Б» из группы «Абба». А вдохновлялись они в том числе вот этим американским диско-хитом. —

Это исполнитель Джордж МакКрей и композиция «Rock Your Baby» 1974 года. Прошу заметить, вдохновлялись не значит копировали. Но, между прочим, на этапе создания песня «Dancing Queen» называлась совсем по-другому. Не было там ни про королеву, ни про танцы. Рабочее название было «Бугалу» — танцевальный стиль, который появился в 60-х годах в Нью-Йорке. Ну, то есть названием это такой отсыл к американским качающим ритмам. Тем не менее, менеджер группы понял, что слово «бугалу» слишком специфично и не отражает всего того светлого настроения истории о 17-летней королеве танцпола. А еще, говорят, королева Великобритании Елизавета II очень полюбила эту песню, и мы вот не знаем, полюбила ли бы она ее под названием «бугалу». Вот вопрос. Мне кажется, вряд ли. В программе «Ю» знаменитая «Dancing Queen» группа «Абба».

0: гимн танцполов 76-го года и по наше время песня «Dancing Queen» в программе «Ю». Кстати, участница группы «Абба» Фрида Лингстад от сильных эмоций буквально расплакалась, когда сама впервые услышала еще рабочий материал до записи этой песни.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В программе «Ю» про любимых артистов и про музыку, которая звучит на «Ретро-ФМ». Сегодня у нас еще одни музыкальные тяжеловесы — группа «Абба». Подробный рассказ о коллективе точно может занять не одну толстенную книгу, но давайте о самом основном. Как все началось? Как собралась вместе четверка, по сути, довольно разных людей, у которых из общего, наверное, только любовь к музыке, голос, талант и желание творить, конечно. Итак, переносимся в Швецию в 60-е. Сейчас нас интересует мужская часть квартета, две буквы «Б». Бенни Андерсон и Бьорн Ульвиус, которые до этого имели отношение к музыке и участвовали в разных коллективах. Впервые они встретились на вечеринке в 66-м году. Быстро нашли общий язык и даже начали писать кое-какие песни. Но это была еще не «Абба». Это была половина «Аббы», потому что не хватало еще двух букв «А». И чуть позже они появились. Знаменитые теперь блондинка Агнета Фельдскок, которая уже была звездой в Швеции, и брюнетка Анни Фрид, или Фрида Лингстад, обладательница глубокого вокала, также покоряла телеэкраны у себя на родине. Все мы знаем, что группа «Абба» особенно еще и тем, что внутри коллектива сразу же зародилась романтика. Возникло сразу две пары — Бьорн и Агнета, а также Бенни и Фрида. Возможно, именно вот эти вот романтические отношения добавили их музыке той самой химии. И, может быть, это и есть тот самый секретный или не очень секретный ингредиент для того, чтобы стать успешными. Давайте будем думать именно так. Интересно, что долгое время они выступали под очень длинной вывеской «Бьорн, Бенни, Агнета и Фрида». Прям так и назывались. Правда, иногда они использовали название «Fast Folk» в переводе со шведского «тусовщики». И только в 73-м году их менеджер Стик Андерсон, устав от этой громоздкой неразберихи, решил разобраться с этим окончательно. Мы, конечно, помним, что «Абба» — это аббревиатура от имен участников Агнета, Бьорн, Бенни и Анни Фрид. Хотя был еще довольно странный вариант названия из первых букв фамилий. Лингстад, Ульвиус, Андерсон, Фельдскок. Получалось очень невнятное «Луав». Понятно, что оно не прижилось. Много еще вариантов было тогда, в том числе благодаря конкурсу в газете. Читатели предлагали, например, экзотический вариант «Али-Баба» или «Баба». Но «Бабу» не выбрали, как, впрочем, и «Али-Бабу». Выбрали «Аббу». А еще одна любопытная деталь, связанная с названием. Дело в том, что точно так же называлась крупная шведская компания по переработке морепродуктов — «Абба». Музыкантам пришлось просить разрешения, чтобы использовать это имя. Те согласились, при условии, что группа не заставит их краснеть. Ну, теперь мы точно знаем, что они справились с этим условием и даже перевыполнили план. Интересный факт связан еще и с логотипом группы «Абба». На одной из фотосессий Бенни Андерсон перевернул свою букву «Б». Ошибка это была или он сделал это намеренно, неизвестно. Но идея с отзеркаленной «Б» настолько понравилась, что она была использована при разработке логотипа. Получилось, что обе буквы «Б» обращены к стоящим по краям «А». Ну, то есть мужчины смотрят на женщин. Так, теперь к музыке. Одной из первых песен квартета, на которую обратили внимание слушатели, была вот эта композиция 73-го года.

Это песня «Ring Ring». И хотя она была довольно успешной, но сейчас предлагаю послушать другую, очень знаковую и важную песню для группы. Важную хотя бы потому, что в 1974 году, когда группа «Абба» громко начинала, именно эта композиция победила в конкурсе Евровидения. Это, кстати, была первая в истории победа для Швеции. Впоследствии, в 2005 году, ее вообще признали лучшей песней за все время существования конкурса. Это «Waterloo» или по-английски «Waterloo».

0: В программе «Ю» очень важная для становления группы «Абба» песня «Waterloo». Кстати, в свое время, чтобы она окончательно утвердилась как мировой хит, ее записали не только на шведском и английском, но также на немецком и французском языках.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Итак, в программе «Ю» вместе вспоминаем про талантливых людей, артистов, поэтов, композиторов. Все они, кстати, имеются в сегодняшнем коллективе, той самой команде на 4 буквы. И каждый из этих букв, конечно, заглавная. Легендарная шведская группа «Абба». Мы знаем, что в составе у нас две барышни и два мужчины. Давайте коротко о том, как распределялись обязанности внутри коллектива. Парни Бьорн и Бенни — это авторы большинства песен. Бенни в основном писал музыку и отвечал за клавиши, Бьорн — тексты и гитара. При этом оба в основном выступали как бэк-вокалисты. А вот главный вокал — это как раз почти всегда девчонки. Светленькая Агнетта и темненькая Фрида. У Агнетты высокий, звонкий голос, а у Анни Фрид — низкий и бархатный. Ну, например, именно голос Фриды звучит в качестве основного в песнях «Money Money», «Фернандо» или «Knowing Me, Knowing

Это еще один легендарный хит коллектива SOS. А еще знаменитая блондинка Агнетта исполняет главную вокальную партию в следующей работе, которую мы, кстати говоря, прямо сейчас послушаем. Понятно, что можно долго спорить о том, какая песня группы Абба лучше, но мне кажется, вот это точно находится как минимум на пьедестале. Композиция «The Winner Takes It All» 80-го года. Тут остроты ощущениям добавляет и то, что песня вышла, по сути, на фоне реальной драмы. Дело в том, что за год до выхода композиции Агнетта и Бьорн объявили о расставании. И работа над ней велась именно в этот сложный период. Слова появились буквально за один вечер, причем их автор Бьорн попросил исполнить основной вокал именно свою теперь уже бывшую жену Агнетту. Кстати, ее партия тоже была записана практически с первого дубля. При этом мужская половина Абба, Бьорн и Бенни считают это исполнение Агнетты лучшим за всю историю квартета. Интересно, что первоначально песня называлась «The Story of My Life» — «История моей жизни». Но Бьорн посчитал, что это слишком банально и решил использовать метафору из мира азартных игр «The Winner Takes It All». Победитель получает все. Соответственно, проигравший — ничего.

0: Драматично, мелодично и во многом автобиографично «The Winner Takes It All». Кстати, помимо прочего, песня также включена в мюзикл и фильм «Мама Мия», о которых мы сегодня еще обязательно вспомним.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Интернет-поток RetroFM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 12+.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Всем еще раз привет. Продолжаем разговор про музыку и про тех, у кого получается ее делать. Получается по-настоящему и как будто бы даже на века. Ну хорошо, как минимум на десятилетие, это точно. Сегодня у нас группа ABBA, значимость которой невозможно переоценить. Их четверо, и все они из Швеции. Сейчас мы добрались еще до одной их песни, которая, как мне кажется, обязательно должна прозвучать. «Гимми, гимми, гимми» 79-го года. Кстати, она была создана в рекордно короткие сроки для ABBA. На все про все ушло около 3 недель. Это действительно быстро, с учетом того, что иногда авторы Бенни и Бьорн могли работать над одной композицией месяцами, по много раз переписывая аранжировки. Дело в том, что песня эта понадобилась экстренно, чтобы прорекламировать предстоящее мировое турне. А еще вместе с этой композицией появился тот самый легендарный звук, который в 2005 году позаимствовала Мадонна, о чем я уже рассказывал в одном из эфиров. Вот так он звучал у нее в песне «Hang Up».

Напомню, что использовать этот сэмпл Мадонне помогли несколько сотен тысяч долларов, которые она заплатила. А вот теперь хотелось бы рассказать о том, как, собственно, появился этот легендарный звук, имитирующий флейту. Тут помогло чудо техники того времени — синтезатор Yamaha GX1. Это не просто синтезатор, а настоящий технологический монстр того времени. Его называли Dream Machine — машина мечты. Выглядел он примерно как пульт управления космическим кораблем. У него было 3 клавиатуры, он весил 300 килограммов, ну а вместе с педальным блоком и огромными колонками еще больше. В общем, большая, огромная штуковина. Несмотря на такой вес и размеры, Бенни Андерсон, клавишник Абы, брал этого 300-килограммового гиганта с собой в турне, чтобы воссоздать нужный звук на сцене. Стоил синтезатор по тем временам тоже космических денег, 60 тысяч долларов, ну, примерно как 5 автомобилей Porsche 911, или как несколько квартир в спальном районе Москвы. Бенни очень ценил этот инструмент, потому что именно Yamaha GX1 определила звук золотого периода Абы. Настройка была довольно сложным процессом, Андерсон потратил недели на изучение и программирование этого инструмента. Для него, как для музыканта, это был настоящий вызов. Многие знаменитые медные и струнные партии Аббы конца 70-х, начала 80-х, даже включая скрипку, родились именно из его личных экспериментов с GX1. Бенни называл этого гиганта единственным синтезатором, у которого есть душа. Так, сейчас давайте вернемся к тому самому звуку флейты, который появился как раз в результате всех этих долгих творческих поисков с использованием синтезатора. Вернемся не просто к звуку, а к целой песне, которая сложилась сразу, как только было найдено такое яркое мелодичное решение. Вот это решение.

0: программе «Ю» знаменитая «Gimme, gimme, gimme, a man after midnight» группа «Абба». Кстати, видео на эту песню не постановочное. Это просто кадры реальной рабочей обстановки в студии в Стокгольме. Музыканты за пультом у микрофонов в процессе творчества и, между прочим, тот самый легендарный трехклавиатурный синтезатор, о котором я рассказывал пару минут назад, тоже есть в кадре.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В программе «Ю» сегодня о четверке блестящих артистов. Причем блестящих во всех смыслах. Ну, например, благодаря ярким костюмам. Но главным образом, конечно, из-за таланта и умения. Умение этот самый талант донести до слушателя, до нас с вами. Я уже много раз сказал, что огромное количество песен группы «Абба» я бы хотел поставить в этом выпуске. Муки выбора продолжаются. Но я абсолютно уверен, что без следующей нам точно не обойтись сегодня. Многие называют ее гимном ностальгии. Причем ностальгии на разных языках. Интересно, что песня «Фернанда» изначально была написана Бьорном и Бенни не для группы «Абба», а для той самой темненькой из квартета. Она предназначалась для сольного альбома «Фриды», и исполнялась она на шведском языке. Вот так она звучала тогда.

И шведская версия Фернанда действительно вышла на сольнике Фриды, но когда продюсер Аббе Стиг Андерсон услышал потенциал мелодии, он буквально настоял на англоязычной версии для всей группы. Той самой, знакомой теперь уже всему миру. Но при этом название Фернанда как будто бы обязывало записать версию и на испанском языке. Они так и сделали, что в конечном итоге привело к всплеску популярности в испаноязычных странах.

На волне этой латиноамериканской популярности Абба выпустили целый альбом на испанском, который назывался «Gracias por la música». Знакомая фраза, правда? Конечно, более привычно она звучит в варианте «Thank you for the music», ну или по-нашему «Спасибо за музыку». Бенни Андерсон, используя свои любимые синтезаторы, живые струнные, создал ту самую атмосферу светлой печали, которая растопила многие-многие сердечки по всему миру. «Фернандо». Кстати, характерное вступление на флейте исполнил известный шведский мультиинструменталист Янне Шафер. Звук этот стал настолько узнаваемым, что его даже частенько использовали в кино для создания атмосферы 70-х.

0: Еще одна знаменитая песня шведской четверки «Фернандо». Бьорн Ульвиус, автор слов, как-то признался, что имя Фернандо пришло к нему, когда он смотрел на ночное небо в своем доме в Стокгольме.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Ну что, здесь про музыку и про артистов. Конечно, раз уж речь зашла о группе Абба, мы просто не можем пропустить песню, которая стала практически фундаментом целой империи. Империи под названием «Мамма Мия». Сама песня вышла в 1975 году, но спустя десятилетия именно она дала название суперуспешному мюзиклу и двум голливудским фильмам. Сегодня бренд «Мамма Мия» — это отдельная культурная индустрия, которая принесла создателям больше миллиарда долларов. Мюзикл написан на основе 22 песен группы «Абба». Мировая премьера состоялась в 1999 году в Лондоне. До нашей страны постановка добралась в 2006 году, и практически за два года ее посетили более 600 тысяч человек. Но даже этого оказалось мало. По многочисленным просьбам зрителей спектакль вернули в Россию в 2012 году. Кстати говоря, возвращение это проходило при поддержке «Ретро-ФМ». В нашем эфире тогда разыгрывались билеты на легендарные представления. Сейчас это может звучать удивительно, но Абба изначально вообще не планировала выпускать песню «Мамма Мия» как сингл. Однако австралийское подразделение их звукозаписывающего лейбла буквально умоляло разрешить выпустить ее отдельно. После того, как группа согласилась, песня мгновенно взлетела на первые места хит-парадов во всем мире. Ну, например, в январе 1976 года «Мамма Мия» совершила почти невозможное. Она сместила с первого места в британском чарте легендарную богемскую рапсодию группы Queen, где, по иронии судьбы, в тексте тоже есть «Мамма Мия».
2: Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside.
0: Прежде чем послушаем песню «Аббы», хочу обратить внимание на тот самый знаменитый тикающий звук в самом начале песни, который стал основой музыкального скелета «Мамма Мия». Вот этот звук. Это клавишник Пенни Андерсон играет на маримбе. Маримба — это такой родственник ксилофона. Звук стал настолько известным, что песню «Мамма Мия» узнают буквально с первой секунды. Кстати, мы знаем этот звук не только по песням Аббы. Ну, например, вот здесь его можно услышать. Это вступление песни группы «Тото Африка». Встречается маримба и у Элтона Джона —

Это песня «Island Girl». А знаете, где еще используется инструмент маримба? Ну, вы точно знаете. Вот здесь. Владельцы айфонов, извинись, пожалуйста, за беспокойство. Ну, а теперь давайте вернемся все-таки к группе «Абба» и звукам маримбы, конечно, прямо сейчас в программе «Ю» «Мама Мия».

0: Кстати, вот это вот знаменитое итальянское восклицание «Мамма мия» в песне участник Аббы и автор Бьорн Ульвес выбрал не потому, что текст об Италии, а потому, что фраза идеально ложилась в ритм и звучала очень эмоционально.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем еще раз привет. Продолжаем говорить про любимых артистов. В программе «Ю» сегодня группа на букву «А». Причем неважно, с какой стороны читать. На «А» начинается, на «А» заканчивается. Всегда получается «Абба», как ни крути. Ну и, естественно, со всех сторон она хороша. Известный факт. В нашей стране очень любили этот шведский квартет. Даже несмотря на то, что они никогда не давали концертов. Только Бьорн и Бенни заглянули к нам в 83-м году для того, чтобы проникнуться с советской атмосферой при подготовке к мюзиклу «Шахматы». Ну и в 2013 году Москву посетил Бьорн Ульвес, рекламируя открытие музея Абба в Стокгольме. Популярности Абба в нашей стране помогло и то, что группа была одной из разрешенных. Выглядели опрятно, пели мелодично и не призывали ни к чему плохому. Благодаря этому песни шведского коллектива звучали на дискотеках, свадьбах и новогодних огоньках. Бывало, например, и такое, что, например, в парикмахерских барышни просили прическу либо как у темненькой, либо как у светленькой. Подогрел интерес и фильм, который официально шел в кинотеатрах. Это картина о турне группы Абба по Австралии под названием «Абба The Movie». У нас просто Абба. Есть данные, что в 81 году фильм посмотрели более 33 миллионов человек. Многие ходили на показ по нескольку раз. Чуть раньше, в 77 году, фирма «Мелодия» выпустила альбом «Arrival» — «Прибытие», куда входила, наверное, самая любимая и известная песня группы Абба в нашей стране в то время — «Money, Money, Money». И хотя официальная цена пластинки была около 2 рублей, но в магазинах ее было практически не найти. Перекупщики просили за нее от 20 до 50 рублей, а то и больше. И это при средней зарплате в 120-150 рублей. А еще я нашел интересную версию песни «Money, Money, Money» на русском языке. Вот она.

здесь вместо денег появилась хорошая память. Помню, помню, помню. Это веселые ребята. А на пластинках фирмы «Мелодия» было написано «Вокально-инструментальный ансамбль «Абба» с песней «Деньги, деньги, деньги».

0: программе «Ю» группа «Абба» и песня «Money, Money, Money». Интересно, что в этой композиции для того, чтобы добиться того своеобразного, дребезжащего театрального звука пианино, клавишник Бенни Андерсон использовал специально слегка расстроенный инструмент. Это придавало песне атмосферу того старого варьете или казино. Ну, такая была задумка.
1: Реклама.
2: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Как всегда, в программе «Ю» про музыку и про тех, кто ее делает. Сегодня у нас группа «Абба». Это такие шведские мальчишки и девчонки, которые покорили мир. Буквально про любую из их песен есть что рассказать. Теперь настала очередь композиции «Take a Chance on Me». По-нашему «Дай мне шанс». Это второй сингл с альбома под названием «Альбом», в оригинале «The Album» 1977 года. Помимо этого, песня попала и во множество сборников, таких, например, как «Абба Gold Greatest Hits». Про создание композиции. Как я уже упоминал, за тексты в группе отвечал в основном Бьорн Ульвиус. А помимо написания текстов, он еще увлекался бегом. И вот так вот, во время одной из пробежек, он поймал себя на том, что выдыхает в такт шагам звук, похожий на некое тиканье. Перефразируя одну известную фразу: «Я поэт, я так слышу», или «Я музыкант, я так слышу». Этот дыхательный ритм так засел у него в голове, что он принес его в студию как основу для новой песни. А вот теперь вспоминаем эти строчки или звуки. «Тики-ченс, тики-ченс, тики-тики-ченс, ченс». Ну вот как-то так. Примерно так воплотился в жизнь ритмический рисунок. Конечно, мы знаем, что эта строчка никакой не тиканье, это та самая фраза из названия «Take a Chance», которая благодаря мужской части Аббы, Бьорну и Бенни превратилась в самую настоящую человеческую драм-машину. Этот вокальный сэмпл слышен практически на протяжении всего трека. Несмотря на кажущуюся простоту, песня очень сложна технически. Агнетта и Фрида поют основную мелодию, в то время как парни чеканят тот самый беговой ритм на бэк-вокале. Интересная находка была реализована и в клипе на эту песню. Постоянный режиссер группы Абба Лассе Хальстрём, который вообще придумал много необычных для того времени решений, здесь впервые в видеоклипах использовал знаменитый прием с разделением экрана, ну, в данном случае на 4 части. Ну, то есть то, что мы называем коллажем сейчас или мультиэкраном. 4 равных части, 4 лица, 4 идеально синхронизированных голоса. If you change your...

0: программе «Ю» еще один шедевр от группы «Абба» – песня «Take a Chance on Me».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Итак, у нас группа «Абба». Понятно, что в один выпуск не получится уместить все интересное, связанное с легендарным шведским квартетом. Скорее всего, не получится даже в 100 выпусков. Мы знаем, что на самом пике в 82-м году они решили взять паузу, которая, по большому счету, так и не закончилась. Интересно, что когда в 2000 году группе «Абба» предложили огромную сумму в 1 миллиард долларов за воссоединение и мировое турне, даже это не смогло заставить их собраться и вернуться. Конечно, были коммерческие проекты, в которых участники встречались в разных форматах. Больше того, в 21-м году к радости фанатов вышел целый альбом с новыми песнями под названием «Вояж». Он стал 9-м по счету и последним студийным альбомом группы «Абба». И, между прочим, именно радиостанция «Ретро-ФМ» тогда стала партнером релиза их первого за 40 лет студийного альбома. Все треки тогда звучали в нашем эфире на день раньше официальной премьеры. А вообще, многим слушателям «Ретро-ФМ», фанатам «Аббы», в свое время очень повезло. В 2013 и в 2019 годах в эфире проходила суперигра «Аббамания». Победители тогда выиграли поездку в Стокгольм, родной город группы «Абба». Посетили музей «Абба» с эксклюзивной экскурсией, то есть музей на это время закрыли для других посетителей, а еще встретились с Бьорном Ульвиусом. В 2019 году очередные счастливчики, благодаря «Аббамании» на «Ретро-ФМ», помимо поездки в Швецию и посещения музея, получили возможность побывать на специальной иммерсивной вечеринке «Mamma Mia The Party», придуманной участниками группы «Абба» специально для своих поклонников. В общем, понятно, что музыкальное явление такого масштаба, как «Абба», нельзя вот так вот взять просто и поставить на паузу. Даже сейчас, спустя полвека, их мелодии остаются актуальными и, конечно, регулярно звучат в эфире «Ретро-ФМ». Уверен, что к группе «Абба» мы еще когда-нибудь вернемся. Спасибо им за музыку, спасибо, что были и остаются с нами. Через неделю в программе «Ю» расскажу еще про какую-нибудь классную группу или артиста. Свои предложения обязательно пишите во всех страницах «Ретро-ФМ» в соцсетях с пометкой «Программа «Ю». Не забывайте, что любой выпуск, включая сегодняшний, всегда можно переслушать в записи, в подкастах, на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока! I'm nothing special, in fact.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Опа-па-па, понеслась, родная.
0: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Полный привод и интеллектуальные системы. Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
9: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
11: «Ретро-ФМ».

Итак, друзья, да, как вы уже поняли, выходные в разгаре. Прекрасно проводим время под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Но в данном случае предлагаю еще сделать еще более прекрасными эти наступившие выходные. Субботу, в частности, сегодня 6 июня. И с этого часа с вами я, Руслан Романов, здесь в прямом эфире. Итак, напоминаю, что если вам хочется сегодня передать ваш привет, поздравить кого-нибудь чем-нибудь, обязательно пишите нам свои послания. В частности, отправляйте СМС на короткий номер 5533. Начинайте традиционно со слова «Ретро-ФМ». К вашим услугам наш официальный сайт retrofm.ru. Находите там соответствующую форму и пишите. А также пользуйтесь каналами в наших соцсетях, в частности, канал «Макс» к вашим услугам.

0: И еще разок всем, кто к нам только что присоединился. Напоминаю, друзья, что в эфире час приветов и поздравлений. Феличита. Напишите все, что вам хочется посвятить, адресовать кому-либо. Приятные слова, поздравления и приветы. Все возможно в течение этого часа практически. Итак, начну с таких посланий. Моя любимая родная Лелечка, мой друг и самый близкий для меня человечек, в этот прекрасный юбилей хочу пожелать тебе летать на крыльях счастья, с головой окунуться в море позитива и хорошего настроения. Пусть наш совместный путь будет для тебя и дальше только широкой, ровной дорогой к счастью. Здоровья тебе, радости, удачи, успеха, мира, нежности и тепла. Сделаю все, что в моей властью, чтобы жизнью наслаждаться ты могла. С любовью и нежностью, твой муж Сергей. Пишет нам Сергей Ланшин из Новосибирска. Передаю привет моей любимой маме и соседу по участку. Сейчас мы вместе сидим, пьем чай в СНТ «Лесок» под звуки ретро-ФМ. Пусть в огороде все цветет и дает плоды, а посиделок с чаем и душевными беседами становится все больше. Написала любящая дочь Агата Булычева, город Москва. Присоединяемся ко всем приятным теплым словам. Ну а вам, в частности, прекрасного времяпрепровождения. Все так же под любимую музыку, что звучит на ретро-ФМ. Друзья, жду и вас. Ваши послания здесь, в программе «Феличита».
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: напоминание о том, что происходит сейчас в эфире, а именно одноименная программа приветов и поздравлений. Феличита, просто и придумать себе невозможно. Помогают нам в этом напоминании Альбано и Рамина Пауэр со своей знаменитой композицией. В Москве 14:12. С вами по-прежнему Руслан Романов. Точнее, вот недавно я появился в этой замечательной студии. Буду в ближайшие несколько часов здесь находиться рядом с вами. Ну, с огромным удовольствием озвучиваю все ваши текстовые послания. Напоминаю, кстати говоря, координаты для тех, кто только что к нам присоединился. Отправляйте смс на номер 5533. Начинайте сообщение со слова «RetroFM». В вашем распоряжении наш официальный сайт retrofm.ru. Вы там разберетесь в этом, я нисколько не сомневаюсь. Ну, а также наши каналы в социальных сетях, в частности, канал RetroFM в мессенджере Макс, а также к вашим услугам, друзья. Привет, любимое радио, привет из Кузбасса. Ура, у нас наступило лето, температура плюс 30. Мы сегодня отработали на даче и теперь отдыхаем. Слушаем RetroFM, жарим шашлык. Написали Лилия и Алексей из Салаира. Замечательно, привет вам от нас огромный, мы рады, что с погодой все у вас в порядке, ну и с досугом тоже, очевидно, все отлично. Ирина Савинова из Москвы написала: поздравляю свою подругу из Минска, Елену Иванькову, с днем рождения, море позитива, богатырского здоровья и прекрасного настроения, обнимаю. Присоединяемся к этим замечательным словам. Родители передают привет Бобрику Роме и Суслику Максиму, которые наконец встретились на даче. Желаем вам счастливого летнего отдыха. Ну вот здесь у нас такая интрига в эфире появилась. Очень у вас необычная, как нам кажется, компания. Хорошего вам отдыха желаем. Передаю привет жене Светлане, которая отлично проводит время на качелях возле бассейна. Да, знаете ли, можем только вздохнуть и позавидовать хорошей белой завистью. Друзья, пишите вы также в наш эфир, попытаюсь все послания озвучить.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Вообще, насколько я понимаю, друзья, там, где приветы и поздравления, там же, конечно же, и песни, и танцы, все это приветствуется, уж тем более в разгар субботы, такой солнечный, замечательный, летний. Так что дерзайте, все в ваших руках, было бы желание. Ну, а я, с вашего позволения, параллельно, не откладывая в долгий ящик, продолжу озвучивать все, что здесь у нас имеется. Я про ваши поздравления и приветы. Здравствуйте, хочу передать огромный привет из Мытищ в Сердобск своей любимой жене Ирине, пусть не переживает за окно. «Установим», говорит Сергей. Ну, а если мужчина сказал, как известно, мужчина сделал. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей мамуле Оксане, бабуле Татьяне, бабуле Валентине и вообще всему Магнитогорску. Огромного счастья, здоровья. Всех люблю. Вы лучшие, Ретро-ФМ. Ох, спасибо. С любовью, Михаил из Магнитогорска. Мур-мур, вот только так можно отреагировать. Передаю огромный привет любимому мужу, Сергей Бавкун. Хочу сказать, что он самый лучший муж на свете. Это ли не мечтает услышать каждый супруг на свете? Да, передаю привет бабушке Марине, которая сейчас моет посуду и поет песни. Песня «Под Марусю» здесь написано. Вот это загадка. Тоже не знаю, что это означало бы. Город Оренбург, СНТ «Аэлита», улица Дачная. Вот сейчас вся улица Дачная встрепенулась. Свекруха Наташа. Ну что ж такое? Давайте как-то полюбезнее, да? Свекровь, наверное. Хорошей продуктивной субботы, пишет сноха Анна. Ну, а с другой стороны, отношения у всех разные. Вот такие доброжелательные, так что почему бы и нет. Друзья, всем отличного времяпрепровождения. Продолжается час приветов и поздравлений. Феличита в Москве, 14:19. Меня зовут Руслан Романов. Будем двигаться дальше вместе.
1: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на 15 000 или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».

0: the scab, while I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scab man.
1: Конечно же, на смену лучшей музыки, проверенным временем, приходит очередная порция приветов и поздравлений ваших, поскольку счастливый час Фили Чита продолжается в нашем эфире. Владимир из Оренбурга передает привет своим детям в Москву, Свете, Никите, а также жене Марине и сыну Егору, с которыми вместе слушает Ретро-ФМ. Вашему большому семейству также от нас пламенный привет. Добрый день, передаю привет своему супругу Сергею Ивановичу. Спасибо тебе за нашу любовь. Елена Темляк написала. Поздравляем дочку, внучку Вареньку Хракала из города Истра с первым годом рождения. Вот это прекрасный повод для встречи поздравлений. Пусть этот день будет самым ярким, а впереди много радостных событий, улыбок и теплых встреч. Желаем тебе здоровья, счастья и исполнения всех желаний. Твои родители, бабуля и брат Макар из Истры соответственно. Присоединяемся. Передаю огненный привет из Магнитогорска Давиду и Марку. Счастливых каникул, мои двойняшки, пишет мама Дина. Мама вот в данном случае счастливая вдвойне получается у нас. Передаю привет любимой жене Людмиле из города Серов, Свердловская область, пишет, соответственно, супруг Александр. Сделано. Пламенный привет и улыбок желаю ведущим и слушателям Ретро-ФМ. Спасибо большое. Хочу поздравить Кирчонка с прекрасными теплыми выходными. Пусть они пройдут бодро и радостно. Ура! Вот так ярко завершает свое послание Наталья Полухина из Москвы. И вы, друзья, дерзайте, креативьте, пишите. Координаты, думаю, вы прекрасно знаете.
2: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Столица 14.35. Продолжается счастливый час. Феличита, привет и поздравления. Все, стараемся озвучить в прямом эфире. Друзья, пишите нам смс на короткий номер 5533. Начинайте со слова RetroFM. Пользуйтесь нашим официальным сайтом retrofm.ru. Там есть специальная форма, где можно оставить ваше послание. Каналы в социальных сетях также в вашем распоряжении. В частности, канал RetroFM в мессенджере Макс. Пожалуйста, пользуйтесь. Ну и, соответственно, читайте все то, что написали другие слушатели и меломаны. Передаю привет своему мужу Диме Калягину, который очень усердно, внимание, косит траву на даче. Желаю нам продуктивного дня, пишет супруга Елизавета. Знаете, друзья, есть ощущение, что вот это одно из самых популярных занятий на этих выходных. Скажу вам по секрету, знаю об этом, так сказать, не понаслышке. Да. Поздравляем любимого сына, мужа, папу, свекра Максима Александровича с днем рождения. К сожалению, нет подписи в этом сообщении. Друзья, не забывайте, это важно. Хотелось бы озвучить, от кого прилетело то или иное послание. Большой привет драгоценной супруге и подруге всей моей жизни Елене от супруга Геннадия. Привет вам, RetroFM, и наилучшие пожелания. Спасибо большое. Присоединяемся. Хочу передать привет Сергею Черешневу из города Петушки, заканчивая ремонтировать Дуняшу. И в скобочках, это наша машина. Смотрите-ка, с душой подходите, да, правильно. И дальше, пора жарить шашлык. Ну вот же они, золотые слова. Сергей, прислушайтесь, пожалуйста, уже вот к этим пожеланиям. Передаю привет всему Первоуральску, жене Светлане. Подпись тут затрудняюсь, но читаю по буквам. Уж простите, твой Лего. Вот так написано. Здравствуйте, Феличита и RetroFM. Хочу поздравить свою крестницу Ульяну из Узбекистана с юбилеем, с 20-летием. Будь счастлива, написала Светлана из Калуги. Замечательный юбилей. Все дороги, пути открыты. Успехов Ульяне и всего самого-самого наилучшего.

0: Вот все, кто поверил в свою мечту, уже с радостью обнаружили сообщение, послание, привет здесь в прямом эфире. И думаю, что разочарованы не были. Всем остальным тоже советую не расстраиваться. Во-первых, наш час Филичита все еще продолжается, так что все может случиться. Но имейте в виду, сообщений очень много, а вот времени, к сожалению, как всегда, ограничено. Передаю привет мужу Виктору и сыну Максима, которые купаются в теплом бассейне. Скоро будем готовить вкусный ужин в Казани. Замечательно, мы вам желаем отличного времяпрепровождения, ну и, соответственно, приятного аппетита. Всем доброго сибирского вечера. Алексей, Новосибирск, лучшие. Вот такое сообщение, видимо, еще самое лаконичное здесь можно добавить. Да. Ретро-ФМ, хочу передать привет своей любимой девушке, сказать, что я ее очень люблю. Тигрица Аленка, город Чита, СНТ-строитель, которая красит бочки под воду. Видимо, не путать с какой-нибудь другой Аленкой. Вот, посмотрите, какие все молодцы труженики, созидают, что-то делают на выходных. Так держать, друзья, мы всеми фибрами души, как говорится, с вами рядом. Уважаемое радио «Ретро-ФМ», передаю привет из Сызрани своему мужу Владимиру, сыну Сергею. Мы сейчас на даче, погода отличная, все хорошо. Нина написала, мы вам также шлем наши пламенные приветы. Привет родителям Людмиле и Николаю в деревню Вильяминово Истринского округа. Желаю не очень жаркого дня и не очень урабатываться в саду. Ну вот, как всегда, все делятся на две категории. Те, кто урабатывается в саду, и те, кто за них переживает всей душой.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Реклама.
2: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
3: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созеттектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
13: 12+.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Вот у нас кто-то, видимо, вдохновился предыдущими сообщениями о том, как другие слушатели Ретро-ФМ уже прекрасно проводят время, отдыхают у бассейна или в нем непосредственно и пишут нам следующее. Передаю привет мужу Павлу, папе Гене, сестре Юле. Давайте уже ставить бассейн. 3 восклицательных знака. Можно понять, конечно же, как только температуры приближаются к 30 градусам, тут все очевидно становится. И вот вам в продолжение темы. Добрый вечер. Хочу передать огромный привет семье Смекалиных, которые сейчас, чтобы вы думали, устанавливают бассейн на даче. А я любуюсь их работой. Пусть у них все получится до дождя. Благодарю, пишет Наталья, Березовский, Свердловская область. Да пусть вообще не будет у вас никакого дождя, вот прям как у нас. Надеюсь, что обойдет туча стороной вас, и бассейн встанет на место. Поздравьте меня с днем рождения, пишет Галя. Итак, внимание, друзья, Галя, с днем рождения.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Итак, друзья, мы с вами на финишной прямой этого прекрасного часа. Привет и поздравлений, Феличита. Давайте, вот, как говорится, все, что мы успеем сейчас озвучить, попробуем это сделать. Хочу пожелать своей мамуле Алене всего самого хорошего, счастья и очень-очень много здоровья от любимого сына Тимура, город Златоуст. Тимур, респект, уважуха, все выполнено, сделано. Здравствуйте, Феличита, слушаем вас на даче в Таллине. В скобочках, если кто не в курсе, написано «Эстония». Передавайте привет всем дачникам России, а еще мои слова любви жене Ольге. И привет семье моего брата Сашки Топтова в Калугу. А тете Жене скорейшего выздоровления и возвращения домой. Спасибо, пишет Дмитрий Лаурис. Дмитрий, это было неожиданно и приятно. Благодарим вас. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю своему уважаемому другу Алексею Полякову большой привет от Алексея Тихомирова. Сегодня увидимся у Володи и Натальи на дне рождения. Друзья, вам отличного праздника желаем. Добрый день, Руслан, все слушатели нашего любимого радио. Передаю привет своему мужу Валерию Карпущенко. Он сегодня в ночь на работе. Буду очень скучать. Всем привет, пишет Алена из Свердловской области. Добрый день, передаю привет нашему любимому мужу и папе Александру от дочки Алисы и супруги Татьяны, город Набережные Челны. Передайте привет.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Опа-па-па, понеслась, родная.
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто.
3: Полный привод и интеллектуальные системы.
2: Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза 2. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
12: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.

0: Ну, как говорится, кто о чем? Вот Сандра в своей композиции нам про самое сердце ночи поет и рассказывает, а, например, в столичном регионе самый разгар субботнего дня на часах в Москве 15:17. Отличного вам отдыха желаю, так сказать, ровного загара, теплой водички, ну и, само собой, продуктивной работы, если вдруг пришлось сегодня трудиться. А может быть и того, и другого. Все хорошо в меру. Далее лучшая музыка, как всегда, ей вас поддерживаем в любых делах, начинаниях. Дубы-колдуны, Фредди Меркури, Глория Гейнер, группа «Браво» и «Пупо». В самое ближайшее время на Ретро-ФМ. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Да все без... нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
12: Интернет готов? Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: The rhythm is magic, или говоря другими словами, когда ритм имеет значение, да, совпадает с вашим настроением и в результате самым позитивным образом влияет на общее самочувствие, тогда, значит, и произошла та самая магия, о которой идет речь в этой музыкальной истории. 15:42, время точно столичное. Приветствую всех, кто вновь присоединился к нашей замечательной компании и отлично проводит выходные под лучшую музыку, проверенную временем. Совсем скоро хиты от группы «Абба» и «Кино», буквально через несколько минут.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Полный привод и интеллектуальные системы. Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Паузы 2. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Все сложится с новым кроссовером NFT 4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый NFT 4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
5: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
6: Любимой музыки много не бывает.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
6: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
8: 15+.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Еще один музыкальный час пролетает под лучшие композиции, проверенные временем, здесь, на Ретро-ФМ. Рад приветствовать всех, кто с нами проводит эти выходные, в частности, субботу, сегодня 6 июня, ну а на часах 15:56 в Москве.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССЕ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Любимой музыки много не бывает.
0: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
0: 12+.
10: Retro FM.

0: позади.
1: Что и говорить, повороты, виражи нам не привыкать преодолевать. Позади целая трудовая неделя, а вот впереди как минимум прекрасный летний уикенд, ну а как максимум, надо полагать, отпуск, которого вы так долго ждали. Всем отличного настроения желаю, вне зависимости от планов и их реализации. 16.17 в Москве. Дарим вам только лучшую музыку, проверенную временем. Совсем скоро Рафаэла Кара, Милен Фармер, песни из фильма «Кавказская пленница», Дженнифер Лопес, Лайонел Ричи и многие-многие другие здесь на Retro FM.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге.
5: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
9: Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: Продолжая тему, затронутую Андреем Державиным в этой композиции, можно сказать одно: вместе оно ведь всегда лучше, чем без кого-либо. Вот, в частности, Ретро FM всегда рядом с вами абсолютно точно, круглосуточно, все 7 дней в неделю. Как и наши главные программы и проекты, так каждое воскресенье в 13:00 на Ретро FM с вами шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на разнообразные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро FM. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно даже заработать приличную сумму денег. Оставляйте и вы свои вопросы на сайте retrofm.ru, ну а уже завтра, в первое летнее воскресенье, в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист и телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите, включайте Ретро FM в 13:00. Каждое воскресенье в идеале. Скучно точно не будет. Всех ждем с нетерпением.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
3: Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
4: Подробнее на феномен.дефис.кзн.ру. Застройщик ООО «Созетектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.

0: суперхиты, проверенные временем в неограниченном количестве, все здесь, на Retro FM. Конечно же, один из них демонстрирует нам Сиси Кетч в продолжении нашего эфира. 16:55, точное столичное время. Доброго дня, здравствуйте всем. Давайте будем наслаждаться музыкой дальше вместе. Продолжим двигаться вперед. Не переключайтесь.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Опа-па-па, понеслась, родная.
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Полный привод и интеллектуальные системы. Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
13: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Есть ощущение, что легкость и безмятежность – это именно то, что в идеале должны испытывать все на днях выходных. Ну а иначе зачем тогда существует уикенд? И лучшая музыка, проверенная временем, здесь приходится, конечно же, как нельзя кстати. Не хотите ли потанцевать, вопрошают нас участники коллектива «Рики и Повари». Полагаю, что у большинства ответ будет положительным. А для этого и лучшая музыка припасена. Игорь Иванов, Weather Girls, Status Quo, Иванушки International, Глория Гейнер. Далее на Ретро FM, столица 1717.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.

another girl. Uh-huh. And have we got news?

0: На RetroFM Лу Бега и порция жарких танцев, которая в его интерпретации называется не иначе, как «Мамба Намба Файв». Ну, в общем-то, мы и не возражаем, суть от этого точно не меняется, как и жаркий ритм этой знаменитой композиции. 17.43 на часах в столице. У нас дальше Евгений Белоусов и «Плэттерс».
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вечеринка.
6: Ровно в 21.00.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: Вечеринка Retro FM.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

скучал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

далеко, и я звоню тебе, шутя, когда придется. Мы говорим ни о чем.

0: Нужно признать, друзья, что это максимально актуальный призыв «Dance with me». Так называется композиция команды «Алфавиль». В том смысле, что танцевать вместе с нами здесь, на Ретро FM, под лучшую музыку, проверенную временем, это одно удовольствие. Уж не говоря про уникальный супермикс, который вы обнаружите в нашем эфире каждый вечер. Но об этом чуть позже. 17.56, точное столичное.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Вечеринка.
0: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: легендарная группа «Мираж», равно как и все их творчество. Вот так неразлучные были, есть и будем. Мы с вами, естественно, не без помощи лучшей музыки, проверенной временем. Тайны, правда, в этом нет ровным счетом никакой. Напротив, это ли не повод для гордости? Об этом заявляем громко и во всеуслышание. 18:16, столица. Я Руслан Романов. Приветствую вас, друзья. Всем хорошего настроения, отличных выходных. По плану дальше, чтобы вы были в курсе, Бонни М, Депеш Мод, Лев Лещенко, Рики Мартин, Крис Норман. И это не все те имена и названия коллективов, которые ждут нас с вами сегодня вечером здесь, в прямом эфире на Retro FM. Так что не расходимся.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Retro FM.
2: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Тут скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Фильма «Гостья из будущего» продолжает наш эфир на Ретро-ФМ. 18:41. Время точное столичное. Здравствуйте и вот уже доброго вечера. Можно пожелать всем, кто настроен на лучшую музыку, проверенную временем. Далее ансамбль «Олика», группа «Роксет» и многие другие. Вечер субботы обещает быть максимально приятным, если вы в нашей компании. Так что, друзья, не переключайтесь и сделайте погромче на всякий случай.
1: Реклама. Выгода 20% на квартиры в жилом комплексе «Феномен будущего». Уютные студии, просторные квартиры с гардеробными и постирочными, террасы и балконы с видом на Волгу. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен-дефис-кзн.ру. Застройщик ООО «Созатектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Квартиры приобретаются на стадии строительства по договору долевого участия.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: вот таким образом в ритме лучшей музыки мы провели вместе субботний денек, чему я, Руслан Романов, очень даже рад и надеюсь, что это взаимно. А теперь, друзья, время уступать место у микрофона ответственному за Music for the People of the Night, как поют в этой песне участники группы Bad Boys Blue, Илье Глебову, соответственно. Встречайте его в 19.00. Всем хорошего настроения и удачи!
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Заправляйся снова выгодно. На АЗС Силиком снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Силиком.
0: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Краткое, красочное, музыкальное описание субботнего времяпрепровождения. Отдыхаем, потом, ох, устали отдыхать, аллилуйя. И продолжаем отдыхать дальше под музыку Ретро-ФМ. 19:16 в Москве. Меня зовут Илья Глебов, VGs. Владимир Пресняков, Танита Тикарам у нас через пару минут.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
5: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
6: Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Всем привет, его Старз. Ну, мы тут договорились, что звезд будем называть дорогие гости. По этому поводу каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые задаете им вы. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денежек. Для того, чтобы обыграть звезду, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А прямо завтра, в первое летнее воскресенье, в шоу «Дорогие гости» придет иллюзионист, актер, сценарист, телеведущий Сергей Сафронов. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13.00. Не соскучитесь.
1: Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
7: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
8: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт, 158. Остановка РКБ.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Сисикеч, как всегда, поддерживает нас в нашем стремлении к нашим мечтам. 19:56 в Москве. Ты вот почувствуй только свою молодость, говорит Сисикеч, и сразу все будет хорошо. Быстро чувствуем свою молодость под любимую музыку на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь. Liquidation большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
2: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: В воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
5: Ретро-ФМ.

0: Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись. День веселья, верь, настанет. С днем рождения Александра Сергеевича Пушкина, нас всех. 20:15 в столице, дальше на Ретро-ФМ. Владимир Высоцкий, Модерн Токен и Эфар Дэвид. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.
1: Реклама.
2: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
3: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
4: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худопер.

0: Тот самый случай, когда мы автоматически отмечаем, что, ну, зимняя ночь-то уже давным-давно закончилась, и, собственно говоря, ничего не мешает радоваться. 20:42 в столице, субботний июньский вечер, и абсолютно точно лучшая музыка на Ретро-ФМ, Рик Эсли, «Самоцветы» и «Байла-байла Каминьо» через пару минут.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
3: Опа-па-па! Понеслась, родная!
4: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто.
5: Полный привод и интеллектуальные системы.
4: Havail Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
8: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
2: Ретро-ФМ.

0: Рекэст, как всегда, предполагает, чтобы вместе навсегда, но я немножечко подкорректирую, так сказать, предложение «вместе до полуночи». Ну, потому что абсолютно точно мы вместе будем ближайшие 3 часа и будем при этом не просто так вместе, а вместе будем танцевать под лучшую танцевальную музыку. Здесь для вас на вечеринке Red FM.
1: Ретро FM Казань для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
2: Интернет-поток RetroFM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

Слушайте, когда слушаешь, как группа Нэнси поет про эту самую попытку нарисовать, и точно ничего нарисовать не планируешь. Планируешь танцевать. 21.16 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас на субботней первоиюнской вечеринке Ретро FM. Мы двигаемся.

0: Ну, тут, конечно, зануды быстро рванут в карте мира. И давай искать, там белое есть, желтое есть, красное есть, черное есть, а розового типа нету. Но мы занудам скажем, знаете что, не до вас. 21.42 в столице, мы танцуем. И у нас абсолютно розовое море, возможно, в розовых танцевальных тонах. Это вечеринка от РФМ, продолжаем.
1: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года. Вечеринка. Ровно в 21.00.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Вечеринка Retro FM.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Алена Апина, ее сосед напротив и сосед справа, слева, снизу, сверху. Все соседи совершенно точно включены в этот самый танцевальный процесс. Ну, потому что мы не против танцевать. Точно до полуночи. До полуночи точно танцуем под любимую танц-музыку на вечеринке Red FM. Это субботняя, 1 июньская. Ну, в смысле, раньше в июне у нас вечеринок не было. 2756 в Москве.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: дискотека. Угадайте, как это переводится. Правильно, пошли на дискотеку. 22:16 в столице. Это Парадизо. Их заманчивое предложение. Но мы, собственно говоря, никуда идти не будем, потому что мы уже здесь. У нас здесь, прямо сейчас, субботняя июньская дискотека. А вечеринка на Трофим для вас продолжается. 22:16 в Москве.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Да все без... нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Чё хочу, то и врачу, говорит нам Ардис. И, собственно говоря, кто бы с ней поспорил? 22.49 в столице. Чё хотим, то и танцуем. Лучшая танцмузыка здесь для вас на субботней июньской вечеринке Red FM.
1: Утреннее шоу.
2: Первая смена.
1: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Red FM. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Первая смена. Ретро-ФМ.
3: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
6: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
5: Не оферта.
7: Роняем цены на газ, на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
9: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Дитер Болин, между прочим. Ага, ага, это он сочинил эту самую прекрасную, абсолютно как будто бы женскую песню Сиси Кетч и «Мы с тобой, да ты, да я». И все как в раз переменилось, когда мы встретились. 22:56 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке ретро-ФМ. Это суббота, это 6 июня. Мы продолжаем.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов.
6: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru.
7: Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
14: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.

0: Девушки, которые говорят и называют и говорят его имя, и как будто бы забыли, как его зовут, а мы-то знаем, как его зовут. Это E-Type, ну или просто товарищ Эриксон, и его суперкомпозиция для наших с вами субботних супертанцев. Лучшие суперкомпозиции для супертанцев на вечеринке Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов, 23:16 в Москве. Мы с вами танцуем.
1: Реклама.
2: Да все без...
3: Что?
2: А что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
6: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

excuse, no alibi.

0: Flowers, как всегда, призывают нас встать пораньше и отправиться на парад. Но нет, мы на парад не готовы. Ну, поскольку уже как-то поздновато для парада. А для танцев самое время. 23:42 в столице. Лучшая танц-музыка здесь для вас на субботней, летней вечеринке Ретро FM.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером N-T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый N-T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Ну, можно плакать по поводу того, что первая летняя танцевальная суббота закончилась. Таких суббот у нас еще будет много, так что, ну, плачем, но не сильно. 23:55 в Москве, вечеринка RetroFM на сегодня. Все, завтра все вновь повторится, потому что лучшая танцмузыка здесь для вас звучит каждый день с 9 до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут встречайте здесь Дмитрия Майорова.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. RetroFM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшн 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

Недавнее завтра, уже как 17 минут столица стала today, стала сегодня. И не говорите. Вот такой вот кто-то наблюдательный. Ну, а если серьезно, всем нескучного продолжения отдыха. Отдыхаем, пока отдыхается. Меня зовут Дмитрий Майоров. А тех, кто, как обычно, легки на подъем и скоро музыкально нас поддержат на Ретро-ФМ, это Итайп, Леонид Агутин и Стиви Вандер, а не кредит. Всем салют.

0: число 13, так исторически сложилось и складывается не особо привлекательно в народе, есть для этого повода. Но когда с ним связано что-то хорошее, все суеверия могут и развеяться. Например, эта песня Альфа Вилля когда-то давно, но все еще факт, вошла в топ-10 чартов 13 стран, а в Италии и Швеции заняла первое место. Это большой успех. В столице 0 часов практически 43 минуты с большими хитами Абы и Михаила Боярского нам далее будет по пути на Ретро-ФМ. По-другому говоря, скоро их услышим. Дождитесь.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Опять нам с детства и в стихотворной форме прививали. Не ходите, дети, в Африку гулять. Но тут ни слова про полеты, если прям придираться к лавам. Согласно новостям, прямые рейсы между Россией и государством Восточной Африки и Танзании запустят в июле. Пляжный курорт Занзибар, сафари, Килиманджаро, все станет у нас более, что ли, под рукой, скажу так. Продумываем отпуск и в целом отдыхаем вместе. Это Ретро FM, это 0 часов 56 минут столица.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Сделано с любовью. Так можно говорить о музыке, о кино, да вообще список возможных действий обширный. Мы же с вами продолжаем заниматься одним из любимых, приятных занятий. Продолжаем, конечно, отдыхать в отличной музыкальной компании Retro FM, которая нам в самом ближайшем будущем, в самые ближайшие минуты составят Donna Summer, Ricky Poveri, Синяя птица, Modern Talking и не только. Столица, час 17.

0: Провокация — это не только случайно сказанное, и сказанное не случайно, это и не случайно показанное. В случае Милен Фармер точно, она явно знает, как эпатировать народ, привлечь внимание. Кто, как вариант, видел клип на эту историю, понимает, о чем речь. Слово за слово, вот уже 1:43 в столице. Музыкальную историю этого самого часа на Ретро-ФМ еще успеют писаться Лев Лещенко и Скорпион Санни впереди.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. За 4 моря. За 4 солнца. Ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Когда любви, чувства, эмоции через край, они прям выплескиваются, выплеснулись на бумагу, на музыкальные мотивы. Вот что из этого вышло в далеком 85-м году. Один из больших хитов Сандры на Ретро-ФМ. В столице час 55 минут, и новый час обещает нам новые приятные музыкальные встречи.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, с

Я мой халат гладит у доски. Прижены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

It's time. Время. Пора дружно, что ли, проверить, который час. Точно ни у кого не спешит, никуда не торопится. В столице, например, 2 часа 17 минут. Точно музыкально торопятся к нам на встречу на Retro FM веселые ребята команды Абба Браво. И еще вот-вот услышим Сиси Кейдж. Такие планы.

0: пели счета, оно же счастье, как известно, в мелочах, но точно не в большом количестве мелких летающих пакостей. Вот сейчас увидел видео про аномальное нашествие комаров в Бурятии. Это прям откуда столько там морды насекомых? Специалисты говорят, всем нам достанется. В ближайшие недели нашествие комаров ожидается и в других регионах России. Если что, не удивляйтесь. В столице 2 часа 43 минуты на Ретро-ФМ на смену удивительным Альбана и Рамини Пауэр приближается тоже не абы кто, команды Смоки и Звезды.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Дорогие гости на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: Дорогие гости.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

You know, вы знаете, как всегда, только проверенная история для нас и с нами на RetroFM. Какой-то конкретики пока не выдам, пока обойдусь без спойлеров, но скоро все расскажу, обещаю. В столице 2 часа 55 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.